Thank you.

Lottie Dottie.

深呼吸。目を閉じる。息をするのを忘れてる。夢見ることを忘れてる。

0: が追いつかない。心がカラカラに乾いても忘れないで、一人じゃない。
1: Сегодня пятница.
2: 24
3: июля.
4: Июля.
5: В Москве 4 часа утра.

0: Убейте вашу мать! Вашу мать! Людк! А, Людк! Фу, деревня!
1: Радио Анон ФМ.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
0: 24.
4: 24 июля.
2: Июля.
5: В Москве 5 утра.

0: Работа в области искусства меня влекла к себе давно.
1: Радио «Анонимус».

0: Сегодня пятница.
1: 24 июля.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: все связано. Совпадение не случайно. Все связано.
1: Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию. Робот превратит кусок холста в шедевр искусства.
2: Я умнее тебя. У меня памяти 16 мегабайт.

0: Если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культуры.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
1: 24.
2: 24.
3: Июля.
0: Июля.
4: Опять бред какой-то, блядь. А? Чё? Блядь, уже 8, я на работе!

0: to it.
1: Here.
0: I'm not going anywhere else. This is my try and make.

Yeah.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: там, татарам тара там, татара тара там, тра-та-тара тара там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл плато, твороту. Подожди, сейчас, сейчас, подожди. Сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай-та-та. Ну, ну, такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

0: Чуточку этого, капельку того, щепотку оттуда, щепотку сюда. Кажется, отлично, самое оно.
1: Радио Адон FM.
0: Невероятно, потрясно, обалденно.

0: Я прям в микрофон говорю. Я бы вот так! Еще чуть ближе, он будет у меня во рту.
1: Записи. Ленечки, сегнаты.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
0: Пятница.
1: 24.
3: 24.
4: Июля.
3: Июля.
5: В Москве 10 часов утра.

Будем полететь.

но мы на группу не попадем. Мы вот сейчас подготовка.

не стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандря и кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука. Набрякнут.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели что ли, блядь? Вы еще с ними стали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за вам все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой, сука!
2: Радио Анонимус.
1: Не убиться бы.

0: Сегодня.
1: Пятница.
0: 24.
2: 24.
3: Июля.
4: В Москве час дня. Офисные макаки озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
0: 24.
2: 24 июля.
4: Июля.
5: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

говорить, мы пытаемся понимать. Я оттуда, где все горит, убегаю, не помня мать. Забываю, кто мой отец, повторяю все брось синиц. Но взлетая, наконец, примыкаю во строй синиц.

Песня называется «Тюменская нефть». Один чудак из партии геологов сказал мне, вылив грязь из сапога: послал же Бог на головы нам олухов, откуда нефть, когда

и деньгу. И шлю депеши в центры из Тюменья. Дела идут, все более-менее. Мне отвечают, что у них сложилось мнение, что меньше боли у нас, а больше менее. А мой рюкзак пустой на треть, а с нефтью как? Да будет нефть. Давно прошли открытия эпидемии, и с лихорадкой поисков борьбы.

здесь, перекочую я. Раз Бога нет, не будет короля. Но только вот нутром и носом чую я, что подо мной не мертвая земля. И шлю депеши в центр из Тюмени я. Дела идут, так все нормально, все более-менее. Мне отвечают, что у них сложилось мнение, что меньше боли у нас, а больше-менее. Пустой рюкзак, исчезла снедь, а с нефтью как, да будет нет. И нефть пошла, мы по болотам рыская, не на пол-литра выиграли спор. Тюмень, Сибирь, земля ханты-мансийская сквозила нефтью из открытых пор. Моряк, с которым столько переругано, не помню уж, с какого корабля, все перепутал и кричал испуганно: «Земля! Глядите, братики, земля!» И шлю депеши в центр из Тюмени. Дела идут все более-менее, что прочь сомнения, что есть месторождение, что больше боли у нас, а меньше-менее. Так я узнал, Бог нефти есть. И он сказал...

была земля, и помню ночью я на той земле танцующих людей. Я счастлив, что, превысив полномочия, мы взяли риск и вскрыли вены ей.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Пятница.
2: Пятница.
1: 24.
3: 24.
1: Июля.
0: Июля.
4: В Москве 15 часов. Все наконец-то пожрали.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница. Пятница.
1: 24. 24.
2: Июля.
0: Июля.
3: В Москве 16 часов.

0: выражение «лови момент». Не знаю, мне кажется, все совсем наоборот. Момент ловит нас.
1: Да. Да, это константа. Момент — это всегда сейчас, согласна?

back.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Пятница.
2: Пятница.
3: 24.
4: 24.
3: Июля.
4: Июля.
5: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: Имбо-то шка умой
1: на. Такое чувство, будто это очередной заговор.
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
3: Что? Слушайте радио Анонимус.

0: Сегодня пятница.
1: 24 июля.
2: Июля.
3: Український час 18:00. Живи просто, проживеш років зі 100. А будеш лукавий, так чорт тебе задавить.

0: Работа в области искусства меня влекла к себе давно.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: 24 июля.
1: Июля.
5: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: Вы слушаете радио Анонимус.
1: Иха! Ну ты попал! Оргазм!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
1: Пятница.
3: 24.
0: 24.
3: Июля.
0: Июля.
4: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом грёбаном ДС?

0: Ты что, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

0: little bit of that old school.
1: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
2: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
1: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

0: Сегодня суббота.
1: 25 июля.
2: В Москве полночь.

«Вы – это великий диджей», и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был «И». Я действительно почувствовал в себе силы. Я стал диджеить, я стал делать свои эфиры, и все стало получаться.

Criminally cruel.

the only possible answer. Electronics.

Звонят из государственной службы образования. С сожалением сообщаем вам, что коэффициент интеллекта вашего сына превысил государственный стандарт, определенный статьей 84, часть 5 нового кодекса. Просим вас указать, желаете ли вы, чтобы его тело было захоронено государством, или предпочтете частную процедуру? Нет!